Ну, я слышал, что Матвей Станислав назад уже морг на траушере. Наверное, existia área local. И были морщины на кассе, а там морщины. Она ферка, и я фактически не знаю, а там морщины пара на лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, Одруга, Дютанга, Бодруга, а там морщины селок на лима, уда лавост. Не то, что я пая мунту камеру, и после того, как морщины на лима, афетаду. И дома кассе на лима. И да посидяре, тау, адрус,